0: То есть SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. За хвилю вертаемся с наилучшим миксом хитов на чаше.
1: Автопромоция.
2: Андрей, Гражина, Халина, Мариан.
3: Ты, носа, а что ты робишь?
4: Как то, что? Ну, справдзам, кого уж вкрутил.